0: Ай, давай, пятница. Ники Николов, кой учил руски?
1: Добра. Ариш и Сете.
0: Меканото. Ну давай, кобра, добра. Айде. Раз, два, три, бул, макс.
1: Кобра. Добра.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
2: Любимото радио.